по проспекту. Я с Маней гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И что было весело мне с Маней идти в кабачок дерзкого. Решили мы зайти.

0: Anthony Badillo.
1: Vielen Dank.
2: Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк

Dankeschön. Над головами пули, пули, пули, пули, все летят. Я любвина, а любвина, а любвина, говорят, вот полюбила ты парня. Аж до сердца.